брать. Твою мать у школу до директора выкликать. Бо вучишься неяк, ну, здольности есть, але трохи лянуешь себе. Неяк не цікаво мне час марновать. Навучите меня зараблять гроши у споживецкий кош.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радіорадіо.com.
1: Роксолана, передаю вам привітання у хедейший четверг і пропоную в нашому ефірі зараз чергове теми. Некілька днів запар був дефіцит продукту, навіть, але зараз ситуація виглядає більш стабільною. Так само у Києві на початок осені було шмат повітряних тривог, але, да, грига, отримлюється, призвичається. Так каже білоруска, яка стала живе в Україні. Анастасія Ткач.
2: Поки каких-то сильних змінень не було, була небольшая паніка. Ну, скажем так, мне кажется, что она все-таки больше была раздута новостями о нехватке продуктов. То есть в несколько дней были какие-то моменты, каких-то продуктов действительно не было на полках магазина, но сейчас все вроде бы возвращается. То есть лично для себя я никакой нехватки не ощутила. В остальном пока все так же. Слава богу, есть свет, есть вода, отопление пока не нужно, еще тепло. Поэтому, ну, пока ничего критически сложного не было. Возможно, еще вот какой-то момент было тяжело, когда тревоги в Киеве не прекращались сутками из-за атаки дронов реактивных. Но ко всему привыкаешь, поэтому...
3: Что отбывается зараз с вашим эмоциональным станом на фоне прилетов ракет, дронов?
2: Тоже нет каких-то серьезных изменений. Или я их пока не ощущаю. Возможно, я смогу их в полной мере ощутить после того, как война окончится. Сейчас, ну, нет, есть работа, есть жизнь, все продолжается, и как-то эмоциональный фон, ну, он не критично изменился. То есть зимой все-таки было значительно тяжелее, когда по несколько дней не было света и бесконечные обстрелы.
3: Что вы зараз отчуваете у громадстве вокруг себе, какие, может, головные темы в часе, на что звертаете увагу?
2: Ну, опять же, есть некие позитивные для нас новости, что началось контрнаступление и часть территории освобождена. Бесконечно, конечно, но вот здесь нет какой-то такой четкой установленной тенденции. То есть вот нет ощущения, что там вот ура, мы скоро победим, война закончится, или нет, все, мы проиграли, пора сдаваться. То есть есть ощущение, что стоять будем до конца, победных настроений пока нет, но и упадничества какого-то тоже нет. Есть, ну, наверное, такое тяжелое ощущение в предстоящей зимы, как мы будем опять выживать. Но учитывая все прошлые годы, что все-таки мы справились, то есть, ну, есть надежда, что в этом году это будет легче, чем в прошлом.
3: У новинок зараз шмат информации про верогодные перемовы, заморозку конфликту, и там новые масштабные удары. Что доминует?
2: Вот день одно, день другое. Как-то уже даже никто на

0: например, не могу на этом фокусировать свое внимание, потому что ну, это столько раз уже было повторено, и столько раз это срывалось, и столько раз, то есть бесконечно, допустим, там все, что не срывается, да, это предупреждение о массированных атаках Украины. Вот это там, допустим, не в те дни, которые заявлено, там, да, в которые ты напряженно ожидаешь этого обстрела. Он может быть пройти, допустим, чуть позже, чем ожидалось. Но вот это вот регулярно. А все, что касается разговоров о том, что вот-вот там, значит, вот Америка, вот Трамп опять сказал, что он все решит, это уже больше выглядит как анекдот. То есть серьезно это не воспринимается.
1: Что зараз является вашим главным внутренним ресурсом, опорой, які допомагає протягивать жизнь в Украине, где идет война, вот тривать этот пятый год?
0: Скорее, наверное, окружающие меня люди. То есть вот это умение, несмотря на все сложности, вот, ну, не выживать, да, а жить. То есть продолжать жить, продолжать строить бизнес, продолжать развиваться, учиться. Вот это. То есть, глядя на это, ну, как-то, не знаю, наверное, даже где-то внутренне, может быть, и стыдно сдаваться и поддаваться панике.
2: І то так само варто. Тільки нагадаю, що повномасштабна війна Росії проти України триває уже більше за 4,5 години. Програма «Тенсійність обстрілу, де локальних бойов залишається критично високою.

0: Фельетон рации.
1: Каштоўный кадр не пропал. Надея Каткавец, тая самая генераторка белорусских мемов, зноў у эфиры. Теперь она помощница, сами ведаете кого, по Могилевской области. Докладывала про жывёлагадоўлю, логистику и контроль. То бок про все, без чего краина, видавочна, не может жить. Яна поведомила, что дробные фермы треба покидать у минулым. Там няма технологий, людей и тяжко отсочивать дисциплину и парадок. Іншая справа – комплексы. Дзіцялятка до 3 месяцаў живе у асобным доміку і мусіць набираць не больш за 750-800 грамаў на дзень. Інакш высокапрадуктыўнай каровы не выйдзе. У вегетарыянскія часы Каткавец тлумачыла камплектаванне фермы так. Тут парні сядзяць, хтосьці з дзяўчат ім падабаецца, хтосьці не падабаецца. Так само и с коровой, за ей треба поназирать. А про моду казала, у кожного человека своя прыгажость, а значит, своя мода, свои тренды, свои бренды. Теперь она каже, что контроль был, есть и застанется при любой ситуации. И это уже не мем, это, бодай, самая ясная ее фраза.
0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

танцюю танцором на святі, де гори, не гори, беда, не беда, декаданс, фейденс, поту пясочок, хай носом кроту, бензин нашей ночи.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордань.
4: Нива з 9 листопада 1975 года. Было это незадолго перед початком войны. Мать трогодового Анатоля Параскева Бутенка выслала на лечение, а батька, офицер советской армии, опековался детем при допомозе семьи пекарских старосельцев, у якой яны тады были на кватеры. Коли немцы напали на Советский Союз, батька Анатоля, Константин Бутенко, пошел оборонять родиму. Анатоль остался у пекарских. Пекарские Эдуард и Галина, а так само их дочка Регина, доглядали малыша и так до его привык, что Анатоль стал соправдным членом их семьи. И как не дивно, але пекарские навата хрестили его в костеле и назвали Войтехом. Пережил гэты Войтех Анатоль немецкую оккупацию, а после вызволения ходил в початковую школу, научился польской мове. В той час Регина Пекарская вышла замуж за Игната Акулинского. В 1950 году по своего сына приехала мать и забрала его до себе у Ленинград. Счастливые батьки были батьки, что их каханый сын знов с ними разом. От этого часу помеж Ленинградом и Белостоком установилась тесная дружба. Анатоль, коли был уже студентом, приезжал в Белосток наведать своих выхователей, а так само своих коллег с початковой школы. Праз некий час Игнат Акулинский по запрошению Анатоля Бутенки ездил у Ленинград і сердечно був прийнятий Анатолієм і його батьками. Анатоль часто ходив з Ігнатом Акулінським по городу і показував його помніки. Тепер Ігнат Акулінський знов планує поїхати у Совєтський Союз і там споткатися з Анатолієм. Гади проходять і все зміняється. Анатолій уже женатий, працює на відказній посаді. Старі пекарські Галина і Едуард уже поумирали, але живе об'єднання пам'ять у Анатолія Бутенки і його батьків, написав Михась Хмелевський. Сердечні тайни. Живу я на вёсцы, мала у нас молодзі. Многія ў горад вучыцца або працаваць пайшлі, а гэтыя, што і асталіся, дык малодшыя за мяне, сяброўкі замуж павыходзілі. Я, калі была маладзейшай, дык таксама магла выйсці, мела хлопцаў, але ніводзін ужо так вельмі не падабаўся, дык здавалася яшчэ час. А ўжо цяпер дык страшна стала. 23 гады ў старых дзеўках хоць бы не астацца. І недавно вось познайомилася с хлопцем у нашей вёсцы на забаве. Неохвота уже было мне и на забаву исти, але сябровка не намного за мене молодшая намовила. Пайшли, а потом тешилася, что с хаты мене вытягнула, бо с хлопцем познайомилася. Подышел до мене одразу, як только в залу мы вошли. Гуляли целый вечер. Не пригажон там які, але сподобався, да что уже мне перебирать. Приехал простый день у неделю, да и запропоновал жениться. Я здивилась, а мы ж так мало знаемы. Ничего конкретного я ему тогда не отказала. Але после того дошли до меня слухи, что он нараченую мае, да до того еще и она тяжарная. До его батьков приходила, бо як я ему сказала, да ходить перестал. Не хотелось мне верить, думала, что плетки некие, але теперь уже ведаю, что правда. Бо это я... Дзяўчына і да мяне да дому прыязджала, ды яшчэ аблаяла, што ёй хлопца забрала. А майго апраўдання дык і слухаць не хацела. Так і пайшла, мяне ва ўсім вінаватай зрабіўшы. Як жа крыўдна мне сэрца іха, не ведаю, што рабіць, ці пакінуць Валодзю, ці не гледзячы на ўсё гэта, выйсці за яго замуж. Расчараваная Галіна. Адказ сэрца іха. Галіна, пакінь Володю, гэтак будзе найлепш. Як відаць, з лісту ты яго не кахаеш, ды і так мала знаёмы. Таму не будзе табе цяжка зрабіць гэты крок. А ўявіш сабе сітуацыю гэтай дзяўчыны. Вельмі часта бывае так, што каханы хлопец, як толькі дзяўчына зацяжарыць, уцякае ад яе як найдалей, забыўшыся аб пачуццях і абавязках у адносінах да яе. Якраз такі ж і Володя. Дык не шкаду ты яго, здзіўляе мяне твой песіміст. 23-гадовая дзяўчына, старая дзеўка, што гэта за паняцце? Ты якраз даледа дарасла і не спяшайся замуж, абы толькі выйсці, бо нікому, а толькі сабе на злосць зробіш. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Украинская радиорация.
1: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, стимкнутся, заховывать связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радиорация.

Добры, на хвалях беларускага радио рация на початку чарговой музычной информационной годины. Сегодня у четвер 24 вересня. Витаю, шановное господарство. Олесь Дубовец тут. Зычу всем традиционно доброго дня, доброго настрою, да и доброго здоровья, бо не зашкодить, як кажуть. Ну и что тычется музыки, нас с вами еще чекают Theory of Dead Man, так само Кася Ковальска, Крама, Улис, Алекс Хепберн, да и иншие. Ну, а хвилинок яких там, не ведаю, про яких там 11, 12, 13 доведаетесь про звычки, яких лепш позбыться после 55 годов. Вот шамусти 55 годов, вот такие вот рубеж, як кажуть. Лекары рассказали, какие звычки перешкоджают заховать здоровье у сталом узросте. Никого не сдивить эта информация, як мне подается. Одиное только, чаму менавито 55. Я на это пытание отказать не могу. Але поговорим про это.

Это Уліс на хвалях Белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Бирости, Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание усім, особливо тем, кто только-только до нас долучился. Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Чакаются только неистотные, я так разумею. Температура по ветра от 14 до 16 тепла. Ветер заходний и полночный. На заходней умеренный, атмосферный тиск крыху ниже из-за ног.

0: Рація. Белосток.
1: Свислач.
0: Городня.
1: Бельск Подляски.
0: 98.1 FM.
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитеся дрыгвой.
3: Добрый раніцы, паважаныя слухачы. Аддзеленыя калісьці балотамі палескія вёскі дагэтуль розняцца і дыялектамі, і традыцыямі святкаванняў.
4: Хаця балоты даўно асушаныя, а вёсачкі перайменавалі на аграгарадкі, людзі не забылі сваіх традыцый.
3: Верасніца ў жыткавіцкім раёне – гэта выключнае месца, у якім мужчыны па шафах трымаюць вясельныя сарочкі.
5: Бельчана, колісная сарочка. Шо на цябе надзявалі?
6: Полотняна. То я не венчався, це як жениться.
5: Ну?
6: До філі.
5: Тобі?
6: Ну, це як я женився, засватав собі жінку. І її родичі йдуть к жениху мірати сорочки. Це сорочку, ну і штани. Бельо. Бельо мірати, шиють. Ну, от к жениху. Пару, дві, три пари отак от белья шиють. Тому що сорочка одна в мене осталась з цього белья полотняного. І воно полотняне. У 29 років я женився.
7: Это был обряд раньше, вот мама рассказывала, это был такой обряд мерания сорочок. В общем, это уже после того, как вот сваты приходили. Потом, значит, должна была невеста со своими родными там сестрами или кто-то вот есть, ехать туда, где живет жених. И надо померать его по размеру, полотном мерали. Ну, теперь-то у нас сантиметры разные, все такое. То полотном мерали по ширине плечей, по длине, по все такое. И уже шили вот именно мужское белье, с этого начинали.
8: Сама шла замуж, тогда что-то шили сорочки. У меня машина была швейная, я на машине полотняные сорочки шили.
9: А мой где есть сорочка полотняная?
8: Ой, нема. Лежали все время. А я их порозфарвала, по пунки пошила. Нема уже.
5: Я помню, можно...
8: Хорошие, да.
10: А я собі пошила ще.
8: А стирали, як вам розкажу ще. Бельо полотняне, просто не полотняне. Всі ці сорочки полотняне. Значить, жлук-то, бочка такая, зроблена на ногах. Там внизу дырка, туди складають усі ці полотняні сорочки. Наверх попелу насипають, така трапка застилають. Это. І... воду кипятять, чугунов, шесть великих таких, і льють на той попіл, на ту залу, вони туди проходять, вони все отзолюються, отбілюються, і постирають зимою на полонку, пошли туди полоскати у прорубі, а руки мерзнуть. О, Боже, моє, то вже саме хуже було.
10: А вечір дорого,
8: отмерзають пальці, а потім нагріються, да і все добре.
7: Як вже після свадьби, вже от і состоялась свадьба. Це перше, що должно було готовим бути у невести, бельо для жениха, для її мужа. Нижнее белье для ее мужа. Это первым, что было должно готовым быть. Ну, сорочку от наверх, которую рубашку, якую могли пошить из другого какого-то материала, если вот где-то. Могли из полотна пошить и вышить. Это и позже, потому что в чем-то он уже пришел. А белье именно невеста должна была подготовить к свадьбе.
10: Іди, полотняна, бери сорочку, хай побачить. Нова, я її не клала, хай побачить, хоча як.
8: Кого?
10: Що то є? Сорочка моя.
8: Ой, де на що тобі сорочка? Там я на що глядіть?
5: На полотно.
8: От я полотно покажу, яке полотно.
3: Сьогодні жихарі Вірашніці приганули нам старинний обряд мірянні сорочки. Де подамося завтра, я ще не відаю.
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

Юра Нестеренко да Олег Хоменко на хвалях белорусского радио и рации 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. И снова ничего не изменилось в прогнозе, что повинно меняться. Сегодня у день на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. И снова хмарность меняется. Истотных опадков не чакается. Это бодай головная. Температура поветра от 14 до 16 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний умеренный, атмосферный тиск крыху ниже и за норму.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: У Польши возник пожар на базовой станции «Старлинг». Беларусь у лику 47 держав, громадяне яких воюют супрать Украины. Анджей Пачобут сустрелся со спецпредставником США Джоном Коулом.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Учора увечері загорелася базовая станция спадорожниковой сувязи «Старлинг» у Волі Крабовской у Мазовецким воеводстве. «Старлинг» забезпечивает подключение до интернету во Украине. Перший про ситуацию сегодня поведомила радиостанция РМФ-ФМ. Поводле попередних звесток мог отбыться подпал размерковальной прилады, пошкодженная и генераторная установка. Мы ведаем про гибридные атаки на Польшу, и они отбываются. Это может быть акт диверсии. Это то, что мы разглядаем. Тому тут нічога не можа быць выключана, ні адна версія. Тым больш, што гэта такія адчувальныя элементы, якія забяспечваюць спадарожнікавую сувязь. Пракаментаваў справу міністр юстыцыі Вальдемар Журак. На месца былі выкліканы супрацоўнікі праваахоўных органаў. Пра інцыдэнт паведамілі Агенцтву ўнутранай бяспекі і Цэнтральнаму бюро расследаванняў паліцыі. Наземная база у Волі Крабовской разом с аналогичной базой недалеко от Каунаса в Литве забеспечивает доступ у интернет большей части Центральной и Усходней Европы, у тым лику во Украине. До международных поведомлений. Подчас выступу на Генассамблее ООН у Нью-Йорку президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия выкористовывает у войне громадян 47 краин, у тым лику Беларуси. У этой войне Гана, Непал, Таджикистан, Индия, Йемен, Кения, Зимбабве, Куба, Беларусь, Судан, Паўднёвая Африка и многие-многие іншие, заявил Зеленский. И он закликал улады этих краин не допускать утягивания своих громадян у войну. Поклопотитесь про их и не дозволяйте им опынуться яшчэ на одном фронте. Не дозволяйте Путину утягнуть вас у эту войну. Не дозволяйте России гасить свои пожары, прикрывать ее ганьбу и расплачиваться за ее варьяство жизнями ваших людей, подкреслил украинский лидер. Президент Украины повел про двух полночно-корейских военнополонных, яких Киев недавно передал Паўднёвай Кореи. Поводле яго, одного из их украинские войсковцы узяли живым после спробы самогубства. С початку 2026 года Россия стратила на фронте во Украине амаль 250 тысяч человек, поведомил президент Зеленский. До інших тем. Экс-политвязень Анджей Пачобут сустрелся у США со спецпредставником американского президента по Беларуси Джоном Коулом. Про это былы политзняволены написал на свою сторонце у Facebook. Пачобут и Коул обмерковали пытанне польской диаспоры у Беларуси, союза поляков, политичных зняволенных. Яны так само поговорили про магчимости поляпшения ситуации у Беларуси. Я удяшны за намаганні Коулу по моим вызваленні и вызваленні інших политичных зняволенных. Я тримаю пальцы с крыжеванами за его миссию и наступный визит у Беларусь, написал Пачобут. У белорусского диктатора нема іншого выйстя, акрамя як протягивать вызволение политвязнев. И гэты процесс обумовлены в першую чергу экономичным тиском да жаданням знять санкции. Менавіта таму хвалі вызволенняў будут протягиваться и далей. У гэтым перакананы былы политвязень координатор руху «Европейская Беларусь» Яўген Афнагель.
4: Лукашенко находится в критичной ситуации. Ему не хапае грошей, ему трэба вертать себе рынки сбыту для калия, для нафтопродуктов. И без знятия санкций, а отповедно без вызволения политвязня, без спынения репрессий, без коренных пераменов внутри краины, такого не будет. И он это выдатно разумеет, он ведает настрои, его окружение ведает настрои людей внутри Беларуси, и он ведает реальную ситуацию экономичную и социальную.
3: Поводле данных правоабарончага центру «Вясна» на сегодняшний день, 24 вересня, у Беларуси официально признаны политвязнями 883 человеки. Однако реальная колькость людей, зняволенных по политичных мотивах, значно большая. Гэтыя громадяне утрымліваются у жорстких умовах колоний и следчих изоляторов по абсурдных обвинувачваннях у экстремизме, здраде державе ці образе прадстаўнікоў улады. Больш навінаў на сайте і у социальных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сьогодні у день на белорусско-польском помежжі змінливая хмарность, істотних опадков не чекается, температура повітря от 14 до 16 тепла, ветер заходний и полночно-заходний умеренный, атмосферный тиск крыху ниже и за норму. Вітаю, шановная, четвер, 24 вересня сьогодні, это хвали белорусского радио рация, Олесь Дубовец тут, запрошаю погортать сторонки музычного календара в рамках программы «Кол идем с бородой». Распочнем недзе про за 6 на пэўных хвілінах, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
5: 24 вересня, четвер. Музей пам'яті Сибіру у Белостоку запрошає на зустрічу з Матеушем Мазіні, автором книги «Конец веселки», чили після Піночета. Під час зустрічі він обміркує, як Польща і Чилі будували пам'ять про своє авторитарне минуле після політичної трансформації. Ми довідаємося про одрозненні у розумінні державного гвалту і ролю політики пам'яті у в опыте жыхароў абедзвюх краін. Сустрэча пачнецца о 18-й гадзіне. У Беластоку праходзіць 17-й літаратурны фестываль «Сабранае». У чацвер, 24 верасня, о 18-й гадзіне у літаратурнай кавярні «Змяна клімату» пачнецца аўтарская сустрэча з Ендрэем Моравецкім. О 20-й гадзіне пачнецца канцэрт Міхала Чарнецкага і Мація Сухоня. Музей «Асяродак беларускай культуры» ў Гайнаўцы запрашае адведаць выставу карцінаў Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх найважнейшых творчых цыкляў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмаў. На выставе прадстаўленыя карціны, якія спалучаюць уласцівы Радзівонаву магічны рэалізм, дбайную дэталізацыю і здольнасць супастаўляць рэалістычныя формы з элементамі фантазіі і сімвалізму. Выстава працуе па 10 кастрычніка. Яшчэ па 3 кастрычніка у галерэі мастацтва Маршанды, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, можам паглядзіць выставу Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Салавей» на аснове аднайменнай казкі Ганса Хрысціяна Андэрсэна. Пачатак о 9 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.

0: барадой.
1: Вітаю, шановний. Сьогодні 24 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Ентоні Ньюлі, Шон Макнеп, а так само гурти The Ventures, Wings, Jerry and the Pacemakers, Sherbet, Morphin, Slipknot, The Verve. Долучайтеся. 24 вересня 1931-го народился Энтони Джордж Ньюли, британский киноактер, співак и автор песен. Домогся успеху как виконавец рок-н-ролу, а так само театральный и киноактер. У период с 59 по 62 год 12 песен Энтони Ньюли потрапили в британский топ-40, две из них стали номером один. У 89-м году Ньюли был принят в залу славы поэтов-песенников.

98.1 FM Белостокгородня, 99.2 FM Берасте Белая Подляшка, так само рация Кропка.ком, тут Алеч Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 24 вересня 1952-го народился Марк Сэндмен, американский спевак, композитор, вынаходник музычных инструментов и мультиинструменталист. Он был иконой инди-року и наибольш вядомый у якости вокалиста и слайд-басиста гурта «Морфин». Сэндмен был вядомый своим характерным баритоном и загадковыми поводинами, якія робили его непрадказальным. Он лечился одним из самых недооцененных и квалификованных бас-гитаристов своего поколения, який оказал уплыв на многих прихильников. Выкористовываючи фирмовую двухструнную бас-гитару, Марк Сэндмен створал незвычайный, повольный и темный гук, за что отримал одобрение критиков.

на Єврорадіо. Новини спорту. Алексей Бага покинул посаду головного тренера «Торпедо БелАЗ». Совет директоров клуба принял отставку специалиста. Разом с ним команду покидают старший тренер Валерий Тарасенко и тренер Владимир Невинский. Бага узначали уже одинцев у липени этого года. Под его керавництвом «Торпедо БелАЗ» провело 9 матчей у чемпионате Беларуси. 2 перемоги, 1 ничья и 6 поражений. Опошним стал разгромом от Витебска 0-6. Стало разгромом от Витебска 0-6. Это найбуйнейшее поражение жодинцев с 1992 года. После 23 туров «Торпедо БелАЗ» занимает 9 место у таблицы, набравши 27 очков. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не заявилась на турнир WTA 500 у китайским Нинбо. Спаборництвы пройдут с 19 до 25 кастрычника. У Нинбо планируют выступить первая ракетка света Елена Рыбакина, Джессика Пигула, Элина Свитолина, Ига Швентек, Марта Костюк и иншие теннисистки. В минулом году турнир выиграла Рыбакина. У финале она перемогла россиянку Катерину Александрову у 3 сетах. Соболенко тогда так само не удельничала у спаборництвах у Нинбо. Документальный фильм Netflix, присвященный вингеру мадридского Реала и сборной Бразилии Винисиусу Жуньору, номинованный на международную премию Эмми. Стужка претендует на узнагороду категории «Спортивный документальный фильм». Фильм вышел в 2025 году. У им рассказывается про становление футболиста, его профессийный шлях до сусветного признания, а так само про борьбу с расизмом у профессийном спорте. Переможцев обвестят 23 листопада на церемонии у Нью-Йорку. Это были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Евразум.
1: Со слов Светланы Тихановской, любая сделка с белорусским режимом – рызыка. Демократичная лидерка меркує, что покуль прибытки от калію идуть на репрессии и подтримку войсковой машины России, от гандлю с Лукашенком варто устрыматься. Таким чином политика отреагировала на огученную Трампом калійную угоду с Беларусью.
2: У своем комментарии с нагоды встречи министров замежных справ Польши и Беларуси Павел Латушко был больше стриманный в выражениях. Назвал диалог кредитом доверу режиму. Однако пессимистично додал, что Лукашенко не изменится, тому гульня не вартая свечек.
1: Позиция Тихановской и отношения застается неизменной уже 6 годов. Тиск и санкции, которые у вынику примусят Лукашенко сесть за стол перамовы с демократичными силами и изменить вектор развития Беларуси.
2: Однако критика у этой позиции становится все больше. Репрессии в Украине не спыняются, про санкции терпят звычайные белорусы, так может, варто переглядеть стратегию?
1: Про то, чему демократичная лидерка не поспевает за трендами и те варто все ж подумать про измену риторики, у эфира Еврорадио прозважал политический оглядальник Юрий Деркахрост.
3: Видите, это их позиция, это ее позиция, она заслуговывает поваги. Ее поделяет значная частка, скажем, истеблишмента европейского, европейские политики, многие, принамсі краинов Балтии, говорят литерально это, то же самое. Вось, и она поделяет их погляды. Яны подзяляюць яе погляды, але тое, што як бы это не тыя погляды, якія вызнае адміністрацыя Злучаных Штатаў, это так. Это было так, дарэчы, і мінулым годам, калі я памятаю, у чэрвені, здаецца, быў артыкул Тихановскай «Палітыку» часопісе, пасля самага першага вызвалення яна гаварыла роўна тое самае. Нельга гандлявацца з дыктатарамі. Она зараз просто паўтарае, она паслядоўная. Іншая справа, наколькі эта пазіцыя, скажам так, плённая, это спрэчна. І причым, ведаеце, при той расстановцы, она вот зараз, дарэчы, вельмі забаўная такая реакція многіх. Дякую Коулу. Коул вызволил политвязняў. Коул, значит, вот дал людям свободу. Девчаты, хлопцы, Трамп дал гэтую свободу, тому, что пошел на сделку, тому, что гандлявался, тому, что сдымал санкции, тому, что писал высокоповажанный президент Республики Беларусь, запонки дарил, обяцал, заляцался там Рада Европы, Рада мира, там запрошу на гольф. И он платил за это, и он гандлявался, и он выгандлёвывал политвязнев. Так, это не, как некоторые кажут там, что это гандель людьми. Трамп не купляет людей, Трамп вызволяет людей. Но вызволяет их Трамп. И Коул только реализует его позицию. А в этих тлумачениях такое уражение, что Коул к сталту, ведаете, мать Тереза. Вот он приезжает в Минск своей добрынёй, своей щиростью, тем, что там бухая с Лукашенко, значит, и он вызволяет суд такой. А Трамп здесь там далеко, значит, стоит со своими гадкими снятием санкций, веншаваниями. Трамп ни при чем. Коул, дякую Коулу. Ребята, это двудуша. Это политика Трампа. Трамп вызволяет. Вот. Коли Тихановская робит выгляд, что как бы, что это не так, это политика, она может так казать, так. Она сказала дякую господару Коулу. Но на сам речь, я еще раз повторяю, это политика Дональда Трампа. С тими соступками, але и с тими завоевами, которые есть. Як некоторые вот литерально днями, сдается, Микола, дядок, сдается, что пошли, значит, эти самые танкеры с этому, калийными угноениями. Вот, меня купили за угноение. Ну, можно и так разважать. Ну, они купили, сядел бы там, там, где сядел, еще. Ну, так лепш было бы с пункту гледжения Миколы. Ну, окей, может быть. Он, ён мае право сказать, да, лепш было бы, каб я б там парился на нарах далей. Але только вот каб не купили гэтых калійных угнаенняў. Ну, окей, up to you. Это выбор человека. Ён мае право такі выбор. Ці маюць іншыя, как бы, люди, которые не сидели и не сидять, казать, что лепш не гандлявать, а хто сядзіць, ну хай сядзіць. Ці кол цуд з'явіць, так сказаць, дыпламатычна, яшчэ гарэлкі бухне з Лукашэнкам, і яшчэ палітвязні выйдуць каким-то цудам. Можна на это спадзявацца. Я, напрыклад, не спадзяюся.
0: Ну да, тут, конечно, шмат узроўнівая такая можа атрымацца дыскусія, асабліва калі узгадаць словы пра тое, што там аднаго вызваляе двух садзіць на гэта месца. Ну, как бы, што гандаль...
3: Ну, па-першае, это не так. Па-першае, это не так. Колькасць, агульная колькасць, всё-такі зніжаецца. В 22-м годзе, кастрычнік, это был пік, было 1500 палітвязняў. Зараз где-то каля 900. Іх сажаюць, кого-то выпускаюць, хто-то, дарэчы, выходзіць па сканчэнні тэрмінаў, но вот як бы формула, которую нехта закінуў Коулу, да, вы вызвалілі 100, а пасадзілі 200. Это неправда. Это неправда. Колькасць палітвязняў не павялічваецца, ну, калі браць вот тренд, скажам, з кастрычніка 22-го году. Она змяншаецца ваганнямі, она змяншаецца ў тым ліку і за кошт таго, што вызваляюцца людзі, якія выходзяць па сканчэнні тэрмінаў, но колькасць змяншаецца ўсё ж такі. Ну, і, дарэчы, можна паўтарыць адказ Коула гэтаму полымянному критику, який сказав, от такой йому закинув, а як же ви так? Он спитав, а ви кольки визволили, дорогі? Я от 100 визволив, а ви кольки?
2: А вось політичний оглядальник Віталь Циганков меркує, що білоруси у Білорусі виступають супраць санкцій, і демсіли мусять звертати на гэта увагу.
4: Не веду, є некоторые речі, може бути, занадто резкі, які я завсёды не хочу говорити.
5: Ладно, не стримлювай себе.
4: Да, не, в тим сенсі не тому, що я чого-то боюся, а тому, що я сам в голові не впевнений, що гэтые речі, вони, ну, з'являються правильними. Але в тим сенсі, що саправды нейкая ортодоксія, я б сказав так, то бок незменнасць пазіцыі прысутнічае, гэта ёсць такое. І зараз, ну, з улікам таго, што ты ж дэмакратычныя сілы, мала таго, што працуюць, так сказаць, проста ў Еўропе, яны працуюць канкрэтна в Польшы. І зусім не звертаць увагу на гэтыя змены в польскай палітыцы, я думаю, в принципе, не атрымаецца.
5: Але глядзі, Сікорскі перад сустрэчай з Рыжанковым сустрэўся з Ціхановскай.
4: Так, так.
5: І пасля сустрэчы з Рыжанковым сустрэўся з Ціхановскай.
4: Ну, я ж кажу, это не сенсацыя. Это... Ён, но... как бы, гэтым таксама пастіліў сабе саломку, што не-не-не, мы не гаворым там пра прызнанне рэжыма, мы стракаемся пра нішым з Ціхановскай, мы просто вось хочам тут першыя гэтыя вот пралескі, падснежнікі па-рускі, так сказаць, каб яны зацвілі. Вось. Але ж, ну, пакуль няма ніякіх прыкмет змены палітыкі, то, што мы называем Брусель, Евросаюза. То, што Польша таксама, яна 100 разоў будзе гаварыць, што мы прынцыпова палітыку не мяняем, мы проста некаторыя свае канкрэтныя рэчы для людзей, для то, што не... Каторыя абсалютна нічым не перашкаджаюць там санкцыям і агульнай палітыцы, мы зробім. Гэта будзе менавіта так прадстаўлена. Таму, ну, я не бачу і з гэтага пункту гледжання, што офіс будзе неяк мяняцца пазіцыю. У дадзеным выпадку ж весь час жа палітыцы, ось ёсць людзі, каторыя вот это вот мне не падабаецца, не то, што палітыцы, а ва ўсіх іншых сферах такі трыбалізм, да, ад слова трайб, ну, гэта племя, вот такое за сваіх. Гэта і в нейкіх, ведаеш, міжполавых спрэчках там, і в палітычных, і в любых вот за сваіх, вот я, я спрабую, ну, як бы глядзець на гэта, ну, не то, што там зверху, ну, сімі, ну, абстрактна, з пункту гледжання то, што, ну, па-першае, ацэньваць, аналізаваць, а па-другое, то, што, ну, выгадна не нейкай групе, а выгадна в цэлым ну, то, што мы называем краіне Беларусі, так. І ў дадзеным выпадку, ну, сапраўды нейкі час наступае, калі, я думаю, большасць Беларусі, мы не маем сацыялагічных апошніх апытанняў, але яшчэ там былі в 23-м, недзе 22-м апытанні, тады ўжо большасць беларусаў саміх Беларусі была супраць санкцыі. Вот, ну, просто это нават не трэба апытанне праводзіць, это зразумела. Вось, это маглі людзі ў 20-м годзе, калі такая была хваля, гаварыць, пацерпім, там, любые санкцыі, абы рэжым скінуўся. І все мы так гаварылі, і так і было. Но калі высветлілася, што там і 21-й, 22-й рэжым не скінуўся, а санкцыі засталіся, большасць беларусаў, думаю, негатыўна да гэтага ставіцца. І гэта трэба разумець, большасць беларусаў у Беларусі. Вось, маюць яны рацыю ці не, я канстатую гэта як факт. І так, каб зусім на гэта не звертаць увагу дэмакратычным сілам, ну, мне здаецца, гэта было б неправільна.
1: Палітычныя глядальнікі Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст паразважалі, чаму Святлана Цігановская і яе атачэнне 6 гадоў прытрымліваюцца адной і той жа рыторыкі адносна рэжыму.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Сустрэча Трампа і Сі. Ці чакаць змены сусветнага парадку?
6: Трамп – гэта не той чалавек, які схільны гуляць па правілам.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Радіо Рація. Білосток, Городня, 98.1. Бірості, 99.2.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 9 листопада 1975 года. Было это незадолго перед початком войны. Мать трехгодового Анатоля Параскева Бутенка выслала на лечение, а батька, офицер советской армии, опековался детем при допомозе семьи пекарских старосельцев, у якой яны тады были на кватеры. Коли немцы напали на Советский Союз, батька Анатоля Константин Бутенко пошел оборонять родзиму. Анатоль остался у пекарских. Пекарские Эдуард и Галена, а так само их дочка Регина, доглядали малыша и так до его привычки выкли, что Анатоль стал соправдным членом их семьи. И как не дивно, але пекарские нават охрестили его в костеле и назвали Войтехом. Пережил гэты Войтех Анатоль немецкую оккупацию, а после вызволения ходил в початковую школу, научился польской мове. В той час Регина Пекарская вышла замуж за Игната Акулинского. В 1950 году по своего сына приехала мать и забрала его до себе у Ленинград. Счастливые батьки были батьки, что их каханый сын знов с ими разом. От этого часу помеж Ленинградом и Белостоком установилась тесная дружба. Анатоль, коли был уже студентом, приезжал в Белосток наведать своих выхователей, а так само своих коллег с початковой школы. Праз некий час Игнат Акулинский по запрошению Анатоля Бутенки ездил у Ленинград і сердечно був прийнятий Анатолем і його батьками. Анатоль часто ходив з Ігнатом Акулінським по городу і показував його помніки. Тепер Ігнат Акулінський знов планує поїхати у Совєтський Союз і там споткатися з Анатолем. Гади проходять і все зміняється. Анатоль уже женатий, працює на відказній посаді. Старі пекарські Галина і Едуард уже поумирали, але живе об'їм пам'ять у Анатолія Бутенки і його батьків, написав Михась Хмелевський. Сердечні тайни. Живу я на вёсцы. Мала у нас моладзі. Многія ў горад вучыцца або працаваць пайшлі. А гэтыя, што і асталіся, дык малодшыя за мяне. Сябраўкі замуж павыходзілі. Я, калі была маладзейшай, дык таксама магла выйсці. Мела хлопцаў, але ніводзін ужо так вельмі не падабаўся. Ды здавалася яшчэ час. А ўжо цяпер дык страшна стала. 23 гады ў старых дзеўках хоць бы не астацца. І не недавно вось познайомилася с хлопцем у нашей вёсцы на забаве. Неохвота уже было мне и на забаву исти, але сябровка не намного за мене молодшая намовила. Пайшли, а потом тешилася, что с хаты мене вытягнула, бо с хлопцем познайомилася. Подышел до мене одразу, як только в залу мы войшли. Гуляли целый вечер. Не пригожон там які, але сподобався, да что уже мне перебирать. Приехал простый день у неделю, да и запропоновал жениться. Я сдивилась, а мы ж так мало знаемы. Ничего конкретного я ему тогда не отказала. Але после того дошли до меня слухи, что он нараченую мае, да до того еще и она тяжарная. До его батьков приходила, бо як ему сказала, да ходить перестал. Не хотелось мне верить, думала, что плетки некие, але теперь уже ведаю, что правда. Бо это я... Дзяўчына і да мяне дадому прыязджала, ды яшчэ аблаяла, што ёй хлопца забрала. А майго апраўдання дык і слухаць не хацела. Так і пайшла, мяне ва ўсім вінаватай зрабіўшы. Як жа крыўдна мне сэрца іха, не ведаю, што рабіць, ці пакінуць Валодзю, ці не гледзячы на ўсё гэта, выйсці за яго замуж. Расчараваная Галіна. Адказ сэрца іха. Галіна, пакінь Володю, гэтак будзе найлепш. Як відаць, з лісту ты яго не кахаеш, ды і так мала знаёмы. Таму не будзе табе цяжка зрабіць гэты крок. А ўявіш сабе сітуацыю гэтай дзяўчыны. Вельмі часта бывае так, што каханы хлопец, як толькі дзяўчына зацяжарыць, уцякае ад яе як найдалей, забыўшыся аб пачуццях і абавязках у адносінах да яе. Якраз такі ж і Володя. Дык не шкадуй ты яго, здзіўляем мяне твой песіміст. 23-гадовая дзяўчына, старая дзеўка, што гэта за паняцце? Ты якраз даледа дарасла і не спяшайся замуж, абы толькі выйсці, бо нікому, а толькі сабе на злосць зробіш. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
4: Радіо Рацыя. Беласток, Гродна, Брэст.
5: Першая трансгранічная радыё FM.
6: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радыё Рацыя.
7: Казка, малы сан, мне

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Зацягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубцда вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.
3: Добрай раніцы, паважаныя слухачы. Аддзеленыя калісьці балотамі палескія вёскі дагэтуль розняцца і дыялектамі, і традыцыямі святкаванняў.
4: Хаця балоты даўно асушаныя, а вёсачкі перайменавалі на аграгарадкі, людзі не забылі сваіх традыцый.
3: Верасніца ў Жыткавіцкім раёне – гэта выключнае месца, у якім мужчыны па шафах трымаюць вясельныя сарочкі.
5: Вельчаны, кольця сарочка. Шо на цябе надзявалі?
6: Полотняна. То я не венчался, это как жениться.
5: Ну?
6: Да, шили.
5: Тобе?
6: Ну, это как я женился, засватал себе жонку. И ее родители идут к жениху мерять сорочки, эту сорочку, ну и штаны, белье. Белье мерять, шиют, вот, жениху. Пару, две, три пары вот так вот белья шиют. То что сорочка одна у меня осталась из этого белья полотняного. И оно полотняное. В 29 год я женился.
7: Это был обряд раньше, вот мама рассказывала, это был такой обряд мерание сорочок. В общем, это уже после того, как вот сваты приходили. Потом, значит, должна была невеста со своими родными там сестрами или кто-то вот есть, ехать туда, где живет жених. И надо померать его по размеру, полотном мерали. Ну, теперь-то у нас сантиметры разные, все такое. То полотном мерали по ширине плечей, по длине, по все такое. И уже шили вот именно мужское белье, с этого начинали.
8: Сама шла замуж тогда, что-то шили сорочки. У меня машина была швейная, я на машине полотняные сорочки шили.
9: А мой где есть сорочка полотняная?
8: Ой, нема. Лежали все время. А я их порозфарбовала, по пунки пошила. Нема уже.
5: Я помню,
8: хорошие, да.
10: А я себе пошила ще.
8: А стирали, як вам розкажу ще. Белье полотняне, просто не полотняне. Вся ці сорочки полотняні. Значить, жлукто, бочка така. Зроблена на ногах. Там внизу дірка. Туди складають усі ці полотняні сорочки. Наверх попелу насипають. Така трапка застилають. Це. І воду кипятять, чугунов, шесть великих таких. І льють на той попіл, на ту залу. Вони туди проходять, вони все отзолюються, отбілюються. І постирають зимою на полонку, пошли туди полоскати у прорубі. А руки мерзнуть. О, Боже, моє, то вже саме хуже було.
10: Отмерзають
8: пальці, а потім нагріються, да і все добре.
7: Як вже після свадьби, вже от і состоялась свадьба. Це перше, що повинно було готовим бути у невести, белье для жениха, для її мужа. Нижнее белье для ее мужа. Это первым, что было должно готовым быть. Ну, сорочку от наверх, которую рубашку, якую могли пошить из другого какого-то материала, если вот где-то. Могли из полотна пошить и вышить. Это и позже, потому что в чем-то он уже пришел. А белье именно невеста должна была подготовить к свадьбе.
10: Иди, полотня набери, сорочку, хай побачит. Новым я ее не клала, хай побачит, хотя я...
8: Кого?
10: Сорочка моя.
8: Ой, да на что тебе сорочка? Там покажи, я на что глядеть?
5: На полотно.
8: Вот я полотно покажу, как я полотно.
4: Сьогодні жихари Вірашніці приганули нам старинний обряд мірянні сорочки.
3: Де подамося завтра, я ще не ведем.
4: Однак, напевно, зустрінемося з вами на хвалах Білоруського радіо «Рація».
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубцда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Беларуская християнская демократия рыхтуе з'езд у Беластоку. Украинцев знайомить с белорусской национальной символикой. 25 годов тому почалася варта у Куропатах.
2: У студии с новинами Анжеліка Ляльковская.
3: Беларуская християнская демократия рыхтуе з'езд у Беластоку. Он запланаваны на 24 кастрычника. Поводле представников партии з'езд повинен стать новым этапом у яе истории сярод задач об'єднання партийных структур и визначення дальнейшей стратегии. У БХД так само нагадывают, что дата з'езду связана с историей организации. 24 кастрычника 1926 года у Вильні отбувся сход, на яким беларуская християнская демократичная злучность была перетворена у християнскую демократию. Опошні гады у партии отбывалися унутраные спречки. Павел Свериниц, який вийшов на волю у снежні, неодноразово заявляв про намір содейничать об'єднанню БХД і її развитию як політичної організації. Мінський форум, який відбувся у Варшаві на гэтым тидні, став важной політичной громадской подзеї. Такое меркование виказав представник по національним адраджені об'єднаного переходного кабінету Павел Барковський. Ён патлумачив.
4: Где обмерковываются белорусские питания и обмерковываются на таким досить высоким экспертном уровне. И там вельми часто гучат правдивые выказывания, правдивые думки, без дипломатичной ретуши. И эта экспертиза допомагает после разуметь те процессы, которые отбываются, и разуметь, куда это может далее вести.
3: Незваный немецко-белорусским товариством при поддержке Федерального министерства замежных справ Германии, фонду Маршала и фонду немецко-польского сотрудничества. У Беларуси не отбылся черговый аукцион по продаже арештованной майомости былого политвязня ксенза Генриха Акалатовича. На торги никто не пришел. На продаж выставили автомобиль, а так само икону 18-го стагодия. После попередних неудалых спроб их кошты снизили амаль на 20%. Але покупников так само не знайшлося. Генрих Акалатович был затриман у конце 2023 года и осужден на 12 годов зняволення по обвинувачиванию в здраде державе. У листопаде минулого года его вызволили после помилования и вывезли у Рим. Ровно 25 годов тому люди вышли боронить куропаты от будовничей техники, крыжи, молитвы и ночные дежурства. Так началась одна из самых протяглых оборонов урочища. Як гэта было, згадывая Павел Свериниц.
5: 5 годов тому мы собирались как раз после президентских выборов. Прошло литерально пару дзён после того, как Лукашенко оформил черговую свою элегантную перемогу в двукось. И на сядзібе БНФ в Варвашені 8 до меня прибегли хлопцы из Снянской рады молодого фронту и просто на перебои почали казать, что у Куропатах руйнуют крыжи, почали будовать Менскую кольцевую дорогу.
3: Для мемориала должилось тады больше за 250 дзён, и сюды на варту з'язджались активисты из усёй Беларуси. У Национальном музее истории Украины протягивает працу у выстава «За нашу и вашу свободу». Экспозиция знакомит с белорусской национальной символикой, войсковой формой и узнагородами белорусского вызвольного руху. И она рассказывает про историю белорусских национальных символов. От Полоцкой державы и Великого князства Литовского до БНР, Слуцкого узброенного чину и сучасного змагания за вольную Беларусь. Сярод экспонатов и историчные, и сучасные стяги, пашпорт вольной Беларуси, а так само формы и символика будущего белорусского войска. На открытие выставы ушановали память загинулых белорусских доброхотников. Выставу наведал так само представник МЗС Украины Ярослав Черногор, який отказывает за связи с белорусскими демократичными силами. У Любліні упершыню открыется стенд Ассоциации белорусских выдавцов. С 25 до 27 вересня на Восинском книжном кермаши шукайте белорусский стенд под номером 43. Там можно будет набыть новинки белорусских выдавецтв и встретиться с ведомыми письменниками, и историками и журналистами. Сярод удельников Владимир Орлов, Александр Лукашук, Сергей Ковалев, Анета Примак-Онишк и иншие авторы. У пятницу уваход на кермаш вольный, але с попередней регистрации. Больше новин на сайте, в социальных сетках белорусского радио Рация. Наступный информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надворье.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра ад 13 да 15 градусаў са знакам плюс, вецер паўночна-заходні ўмерана 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс, будзе пахмурна, сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Наперадзе, шановныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся завтра ў пятніцу 25 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радио «Рация».
6: Вітаю, шановныя, сёння 24 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Энтоні Ньюлі, Шон Макнеп, а таксама гурты The Ventures, Wings, Jerry and the Pacemakers, Sherbet, Morphine, Slipknot ды The Verve. Далучайцеся. 24 верасня 1931 нарадзіўся Энтоні Джордж Ньюлі, брытанскі кінаактёр, спявак і аўтар песень, дамогся поспеху як выканаўца рок-н-ролу, а таксама тэатральны і кінаактёр. У перыяд з 59 па 62 год 12 песень Энтоні Ньюлі патрапілі ў брытанскі топ-40, дзве з іх сталі нумарам 1. У 89 годзе Ньюлі быў прыняты ў залу славы паэтаў-песенніка.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Парадой. 24 вересня 1941 народилась Линда Луиза Маккартни, американская спевачка, автор книг и фотограф, жонка Пола Маккартни и удельница гурта Wings. Гэты музычный коллектив был заснаван после распада Beatles и происнавал до 81 года. Не глядя на частые змены в складе, а сталыми удельниками были только Пол и Линда Маккартни, а так само Дэнни Лейн, гурт корыстался у 70-х годах стабильным поспехом. 12 синглов Wings уваходили у британский топ-10, 14 синглов у американскую десятку. 8 альбомов уваходили у первые десятки хит-парадов США и Британии, причем у США 5 альбомов запар подымались на вершиню.

98.1 FM Белостокгородня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алич Дубовец и программа «Кола Дзён» с Бородой, мы протягиваем. 24 вересня 1952-го народился Марк Сэндмен, американский спевак, композитор, вынаходник музычных инструментов и мультиинструменталист. Он был иконой инди-року и наибольш вядомы у якости вокалиста и слайд-басиста гурта «Морфин». Сэндмен был вядомы своим характерным баритоном и загадковыми поводинами, якія робили его непрадказальным. Он лечился одним из самых недооцененных и квалификованных бас-гитаристов своего поколения, який оказал уплыв на многих прихильников. Використовуючи фірмовую двухструнную бас-гітару, Марк Сэндмен створав незвичайний, повольний і темний гук, за що отримав одобрення критиків.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Беларусь з'язджае, это абсолютно зразумела.
2: С боку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разум.

каже, думали солдаты, про что ж ён плача, мы перемогли. По восьмым плаче будет плач девятый, еще нам долго плакать на земле.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.